0: Кей. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Передаю привет всем Жуковым, а также Ляпунову Михаилу. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

Всем привет! С вами на радиодаче Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радиодаче.

0: кличкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте «Редунит». Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про «Редунит». А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку «Редунита» в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса «Редунит» – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс «Селексив Рейнбоу». Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт «Филантус нерури» помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе «Редунит» и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Передаю привет своему брату Вячеславу и прошу передать для него хорошую песню. Спасибо, до свидания.
3: На ковре

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 5 часов утра. Вы слушаете Радиодача.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хотела бы поддержать свой коллектив в их нелегком труде. А вам, радио «Дача», всего самого лучшего.

0: Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Шесть часов утра на радио «Дача». С вами Филипп Киркоров.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Краснодаре пасмурно, небольшой дождь до 26 градусов, ветер западный, слабый, порывы до 8 метров в секунду. Радиодача желает вам прекрасной праздничной пятницы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама.
4: Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ищите, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
11: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-0195. Город Горячий Ключ.
12: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Лазерная коагуляция вен.
14: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-0486. Город Краснодар.
3: Радио Дача. Телефон рекламной службы
15: 205-35-59.

0: Реклама. Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
1: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалею только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине. В одном магазине «Рубль». Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
2: Лето, море, Анапа. Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
3: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
4: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
5: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Защитите урожай от вредителей. «Биокилл» – очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, «Биокилл».
4: Кошмар, муравьи заполонили всю дачу.
5: Спокойно, ведь есть «Муратокс». Убойное средство против муравьев. Реально крутое, действует надежно.
4: Да, «Муратокс». Больше никаких муравьев.
5: Рекомендую.
6: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
7: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
8: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
9: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
10: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230574. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, дорогая радио «Дача». Хочу передать привет Вагану Викторовичу, заказать ему песню Юрия Шатунова «Седая ночь».

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня в Краснодаре, по данным Яндекс.Погоды, небольшой дождь, пасмурно, до 26 градусов, давление нормальное 757 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» поздравляет вас с Днем России.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищите, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
7: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-501-95. Город Горячий Ключ.
8: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
9: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
10: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Календарь на Радио Дача.
1: Сегодня 26-й лунный день, и в этот день не стоит принимать серьезных решений. Не делайте ничего, что может повлечь серьезные последствия. Обратите внимание на сегодняшнее окружение. Среди ваших оппонентов могут появиться люди с недобрыми намерениями.
0: Лунный календарь на Радио Дача.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Реклама.
1: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Лазерная коагуляция вен.
3: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-0486. Город Краснодар.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
1: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: 30 июня инвестируйте не просто выгодно, альфа выгодно. АО «Альфа-Банк».
1: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель «Тенет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Радио «Дача» представляет.
7: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
6: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
8: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill.
9: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
11: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своим родным, но особенно своим сестрам Ане и Тане. Спасибо, радио «Дача».

для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов утра. С вами Радио Дача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Краснодаре пасмурно, небольшой дождь до 26 градусов, ветер западный, слабый, порывы до 8 метров в секунду. Радиодача желает вам прекрасной праздничной пятницы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
4: Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалею только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине «Рубль». Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
9: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
10: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
11: 205-35-59.

0: радио «Дача».
1: Этим утром на радиодаче «Гороскоп на пятницу», 12 июня, знакомимся с информацией от звезд. Близнецы, водолеи и стрельцы будут особенно открыты новым возможностям и знакомствам. Неожиданные приглашения или идеи, которые быстро увлекут вас, вероятно, встретятся сегодня. Тельцы, девы и скорпионы смогут извлечь пользу даже из сложной ситуации. День благоприятен для финансовых решений и серьезных разговоров. Главное – не торопиться с выводами. Овны, львы и козероги могут чувствовать раздражение из-за чужой медлительности или неопределенности. Звезды советуют не пытаться контролировать все вокруг. Иногда делу нужно время. Раки, весы и рыбы будут особенно нуждаться в эмоциональном комфорте. Не перегружайте себя лишними встречами и шумными компаниями.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Последний писк моды – это звук, издаваемый мужем при взгляде на ценник.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы «Супротек» с 1 по 30 июня по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
0: Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имея сопротивопоказания, необходима консультация специалиста.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: ПАО «Альфа-Банк».
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Шаман.
3: Группа «Комбинация».
4: Сергей Лазарев.
3: Андрей Державин.
4: Группа «Винтаж».
3: Ольга Зарубина.
4: Григорий Лепс.
3: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Телефон 2904-88-3.
4: Здравствуйте, радио «Удача». Зовут меня Вячеслав. Передаю привет своей дочери Елене и свату Владимиру. Желаю здоровья, крепкого счастья. А вам, радио «Удача», большое спасибо.

0: суточно ровно.
1: 6+.
2: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. Сегодня в Краснодаре, по данным Яндекс.Погоды, небольшой дождь, пасмурно, до 26 градусов, давление нормальное 757 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» поздравляет вас с Днем России.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: О, «Родинка».
6: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
7: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
8: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
14: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-01-95. Город Горячий Ключ.
15: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех «Юг». Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех «Юг». Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех «Юг». Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех «Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Сегодня, 12 июня, отмечается День России. Важный государственный праздник. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых молодых государственных праздников в нашей стране. Также в этот день, в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Николаевич Ельцин. И именно своим указом от 2 июня 1994 года он придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации», а позже для простоты его стали называть «Днем независимости».
1: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
2: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Лазерная коагуляция вен.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на Радио Дача экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах Радио Дача.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек», Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного Дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Радиодача представляет.
11: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
10: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
12: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». У нашей доченьки Новиковой Маши сегодня день рождения. Ей исполняется 21 год. Вся наша семья хочет поздравить ее с праздником и пожелать ей крепкого здоровья, счастья, любви, мира, добра, улыбок, больших побед и интересной жизни. Мы тебя очень-очень любим. Спасибо большое, радио «Дача».

для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 10 часов утра. С вами Радио Дача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Краснодаре пасмурно, небольшой дождь до 26 градусов, ветер западный, слабый, порывы до 8 метров в секунду. Радиодача желает вам прекрасной праздничной пятницы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
4: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
5: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов ДОПОК. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
0: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
6: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы Супротек с 1 по 30 июня по промокоду «Дача». Приходите в шоурум Супротек на улице Дежнева, 29/2.
7: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
8: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине «Рубль». Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
9: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантехюг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантехюг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантехюг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантехюг. ОГРН 117-237-503-0486. Город Краснодар.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
10: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Добрая половина граждан понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер Build GX50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте belg-rnauto.ru.
4: Build G. Надежность в движении.
5: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
6: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Exit RX. Эффектное премиальное кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре «Авто для вас Юг». Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exit RX. Искусство технологий.
9: Exceed. Born for more.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
11: 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без

0: radiodacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+.
3: Реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой неполняемый вклад на 5 месяцев

0: доходностью 14% годовых. Т-банк.
1: Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Алты-банк. Подробнее на t-bank.ru.
3: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
4: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
5: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Телефон 2904-88-3.
4: Здравствуйте, меня зовут Владимир. Я хочу подарить свою супругу Елену Александровну. Ей сегодня 33 года. И хочу песню заказать Егора Крида. Милой, всего хорошего, счастья, здоровья, любви. Спасибо, радио «Дача».

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. Сегодня в Краснодаре, по данным Яндекс.Погоды, небольшой дождь, пасмурно, до 26 градусов, давление нормальное 757 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» поздравляет вас с Днем России.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама. Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: ООО «Родинка».
9: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-053.
11: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BLG-RNAuto.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
7: Где купить сантехнику по отличной цене?
8: Советую магазин «Аквамир». Только с 20 мая по 25 июня скидка до 20% на все выставочные образцы сантехники, душевые ограждения, мебель для ванных комнат, смесители и ванные. Поехали на Ростовское шоссе 14/6. «Аквамир». Успейте выбрать сантехнику по специальным ценам. Подробности акции уточняйте у менеджеров-консультантов.
9: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Exit RX. Эффектное премиальное кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре «Авто для вас Юг». Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exit RX. Искусство технологий.
12: Exceed. Born for more.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
14: 205-35-59.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
4: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
6: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
7: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
8: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Любовь Викторовна. Я хотела бы поздравить с днем рождения Гаеву Галину Семеновну. Пожелать ей всего самого доброго, счастья, здоровья, удачи. Спасибо, радио «Дача».

0: Пятничный час.
1: Здравствуйте, любимая радиоудача. Меня зовут Ксения. Хотела бы поздравить всех своих родных, любимых, близких, друзей, своих коллег с этим замечательным праздником, Днем России, и заказать песню «Юта» за Россию. Желаю всем нам, россиянам, хороших выходных, замечательного праздника и всего хорошего. Спасибо, радиоудача.

0: час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Привет, любимая «Радиодача». Я хотел пожелать одной из своих хороших знакомых. Ее зовут Лена. Она врач очень хороший, отличного настроения. И прошу поставить для нее песню, которая нам очень нравится. «Колдовское озеро». А вам «Радиодача», как всегда, огромнейшее спасибо. До свидания.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Митина Кристина. И хочу поздравить своего дедушку Арарата с днем рождения. Пожелать ему долгих лет жизни, здоровья и благополучия. И хочу заказать песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: «Дачный час» продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, товарищ Дача, меня зовут Валера, и хочу поздравить дочку с днем рождения. Мою дочку зовут Татьяна Валерьевна. Желаю ей счастья, здоровья и долгих лет жизни. Песню «Ах, какая женщина». Спасибо, Радио Дача, всего вам хорошенького.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Хотел бы для всех радиослушателей Радио «Дача» многочисленных передать песню «Семенович». А вам, Радио «Дача», большое спасибо.

0: час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Елена. Я хочу передать привет всем своим близким, своей внучке Полине. Желаю ей быстрее с нами увидеться, услышаться. Мы ее любим и ждем гости. На этом оставлю хорошую песню. Спасибо, «Радиодача».

0: центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии «Промышленный альпинист». Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунарова, 270. Телефон 201-5201.
3: Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене. 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
5: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине. В одном магазине «Рубль». Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
10: BLG. Надежность в движении.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Марина Шибун. Передаю привет и наилучшие пожелания дочке Шибун Нине. Желаю здоровья, счастья, любви. Поздравляю всех слушателей радио и ведущих с праздником Днем России. Прошу поставить песню Шуфутинского «Две погасшие свечи». Спасибо, радио «Дача».
3: Год прошел с тех пор, как мы расстались, но судьбы каприз очередной.

0: Дачный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Хочу поздравить свою маму любимую с днем рождения, пожелать ей удачи, здоровья и долгих лет жизни. Мою маму зовут Лариса, и специально для нее я заказываю песню Анны Герман. Спасибо, радио «Дача». Мне

0: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
1: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Лазерная коагуляция вен.
3: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117 237 503 0486. Город Краснодар.
4: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, уважаемая «Радио «Дача». Я Павлов Сергей Васильевич. Передаю привет Людмиле Владимировне и хочу поставить песню «Приходите в мой дом». Желаю здоровья и долголетия, и много радостных дней в ее жизни. Спасибо, «Радио «Дача».

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Сегодня праздник, День России. Ура! И хотела передать привет всем своим родственникам, друзьям, тех, кто меня знает. Всех с праздником. И прошу поставить песню «Шамана. Душа нараспашку». Россия, с праздником. Спасибо, «Радиодача».
2: Я простой русский парень.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача.
5: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: И тогда заберет на своем видео скидка и лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: И тогда заберет на своем видео скидка и лед.
4: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
9: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
11: Столько условий.
12: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 000 рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамья.

0: Скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
2: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
3: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
4: Радио Дача представляет.
5: Я твое магическое животное. Фицджеральдо — самый быстрый лемур в мире.
4: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
6: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио Дача отмечает.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр. Хочу передать привет своей девушке Наталье. И хочу для нее поставить песню «Руки вверх, лишь о тебе мечтаю». Спасибо, радио «Дача».

0: 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Краснодаре облачно с прояснениями, небольшой дождь, 27 градусов, ветер западный, слабый, порывы до 10 метров в секунду. Предстоящей ночью плюс 19 по Цельсию. Радиодача поздравляет вас с праздником, с Днем России.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».
5: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
11: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ищите, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
14: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-0195. Город Горячий Ключ.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.

0: передача.
1: Всем привет, с вами Юлиана Караулова. Иногда нам необходим перерыв от ярких чувств и любовных историй. Отправляем сердце в отпуск в моей новой песне «Лотос». Слушайте новинку на радио «Дача».

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик. Обучение ручной, аргонной сварки, полуавтоматом и другим видам сварки. Возможно обучение за счет средств организации «Электросевкафмонтаж» с последующим трудоустройством в ней. Телефон 201-5-201.
1: Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене. 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы «Супротек» с 1 по 30 июня по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
3: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас.
4: Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
5: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-053.
8: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 плюс в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
9: BLG. Надежность в движении.
10: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
11: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех «Юг», биотуалет. Туалеты, которым не нужны коммуникации, работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
12: Как меня достало это старое золото! Это цепь провода. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
13: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
14: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Удачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суд».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8 990 рублей.

0: только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Борис. Хотел бы поздравить Синицкого Дмитрия Васильевича с Днем Варенья. Крепкого здоровья сибирского, чтобы, как говорится, все было хорошо, и работа уж в гору шла, и семья крепкая была. Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 2 часа дня. С вами «Радио «Дача».

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре завтра, по данным Яндекс.Погоды, небольшой дождь, облачно с прояснениями, на термометре до плюс 27, давление нормальное 755 миллиметров ртутного столба, предстоящей ночью 19 градусов. Радиодача желает вам прекрасного праздничного вечера.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель-погрузчика категории «Б», «С», «Д». Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
0: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
4: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине. В одном магазине «Рубль». Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
5: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
6: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru. BLG. Надежность в движении.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

Всем привет! С вами на радиодаче Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радиодаче. Люблю.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лето, море, Анапа. Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа. ОГРН 102-230-050-70-63.
4: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Срочные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни! Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
6: Юлианна Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хотим передать привет нашему коллеге, потому что он самый замечательный, самый лучший работник. Его зовут Александр. Желаем ему оставаться таким же надежным другом для нас, для всех. И хотим заказать песню «Еду в соседнее село на дискотеку». Спасибо, радио «Дача».

0: Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Через годы, через расстояние, только на радио Дача
0: 88 и

0: слушателей старше 16 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Краснодаре облачно с прояснениями, небольшой дождь, 27 градусов, ветер западный, слабый, порывы до 10 метров в секунду. Предстоящей ночью плюс 19 по Цельсию. Радиодача поздравляет вас с праздником, с Днем России.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-0-53.
9: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер Build GX50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте build.rnauto.ru.
11: Build G. Надежность в движении.
12: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
15: 205-35-59.

0: чужой не сладок мед.
1: Реклама. Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лето, море, Анапа. Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ауди Луч, город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
7: Где купить сантехнику по отличной цене?
8: Советую магазин «Аквамир». Только с 20 мая по 25 июня скидка до 20% на все выставочные образцы сантехники, душевые ограждения, мебель для ванных комнат, смесители и ванные. Поехали на Ростовское шоссе 14/6. «Аквамир». Успейте выбрать сантехнику по специальным ценам. Подробности акции уточняйте у менеджеров-консультантов.
9: Exit RX. Эффектное премиальное кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре «Авто для вас Юг». Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exit RX. Искусство технологий.
10: Exceed. Born for more.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
11: 205-35-59.
12: Радио «Дача». Песня года 91.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного Дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Радиодача представляет.
7: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
6: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
8: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, меня зовут Ольга. Передаю привет своему любимому мужу, поздравляю его с наступающим днем рождения и хочу передать для него песню Татьяны Булановой. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 4 часа дня. С вами Радио Дача.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре завтра, по данным Яндекс.Погоды, небольшой дождь, облачно с прояснениями, на термометре до плюс 27, давление нормальное, 755 миллиметров ртутного столба. Предстоящей ночью 19 градусов. Радиодача желает вам прекрасного праздничного вечера.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радиодаче.
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радиодаче. Реклама.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2, квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы «Супротек» с 1 по 30 июня по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
7: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Лазерная коагуляция вен.
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201, телефон 298-15-45, 298-15-45.
10: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

0: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АС-Март. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
3: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине. Рубль. Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
4: Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лето, море, Анапа. Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
9: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Exceed RX. Эффектное премиальное кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exceed-центре «Авто для вас Юг». Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exceed RX. Искусство технологий.
12: Exceed. Born for more.
13: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – символ ваших чувств. 16+.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Валера. И хочу поздравить своего лучшего друга Рафика. Ему сегодня исполняется 20 лет. Рафик, я желаю тебе долгих лет жизни и процветания в учебе. Я хочу заказать песню «Светы», хватит довольно. Спасибо, радио «Дача».

для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 5 часов дня. С вами Радио Дача.

0: окажемся в самом неожиданном времени.
1: Пристегните ремни. Это
0: звездное шоу
1: «Назад в будущее»
0: на радио «Дача».
2: Одна из точек зрения на нашу жизнь гласит, что она пролетает где-то в интервале между «еще не время» и «уже не время». Мы же появляемся в эфире вечером в пятницу, когда так хочется жить здесь и сейчас. Мы — это ведущие звездного шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача» Александр Жилавский и Мария Федорова.
3: И сегодня в нашей звездной машине времени человек, который входит в почетный состав Союза композиторов России. В свое время он принимал участие в строительстве БАМа, окончил дирижерско-хоровое отделение Московского института культуры, талантливейший певец и композитор, продюсер, москвич в пятом поколении Александр Добронравов сегодня с нами.

0: приветствуем вас в нашей звездной машине времени на радио «Дача», Александр.
1: Здравствуйте, мои дорогие, Маша, Александр. Я очень рад быть на прекрасном радио, радио «Дача».
0: Кстати, много песен написано вами для российского слушателя. Они также звучат далеко за пределами нашей страны. Есть поклонники в других странах у вас. Нетленная песня «Одинокая волчица». Вот, которая была в нарезке.
1: Да.
0: Недавно ей исполнилось аж 25 лет.
1: 25 лет, да. 2001 год. Это Герман Витке мне принес А4, 7 текстов замечательных, стихотворений. И вот посмотрел все, а волчица сразу как-то получилась. Причем я, не думая долго, именно взял вот этот размер, 12 восьмых, и прямо она написалась. Вот там же большая информация, и получилась большая песня. Там бридж, там все как положено. Модуляция. Именно вот этот хит, он как-то вот создался именно так.
0: Кстати, любимая песня одной нашей слушательницы по имени Зинаида, она говорит, что это ее гимн.
2: Мы, собственно, одну из ваших песен взяли и отдали на растерзание нейросетям.
0: Вы дружите с нейросетями, мы знаем.
1: Конечно, это прекрасно.
2: Изменили все, стиль. Осталась только оригинальная мелодия, слова убраны, их там нет. Задача распознать, что же, собственно, стало первоисточником для творения искусственного интеллекта.
0: Будем пробовать угадывать?
1: Да, конечно, ну, конечно. Я жду с нетерпением.
3: Это нейротрек.
2: Душа уже развернулась.
0: И свернулась тут же.

0: сегодня на радио «Дача» вечер.
1: И Саша в присядку пошел.
2: Я в присядку. Подождите немного, сейчас откроется второе дыхание.
1: И будет колесо.
2: Мне кажется, эта песня, если бы люди голосовали за гимн России, заняла бы, наверное, почетное второе место после нынешнего.
0: Спасибо, ребят, спасибо огромное.
1: Угадал, с первых нот. Александр, ведь эта песня была написана 30 лет назад, в 96-м, и далеко не в России.
0: Да, в Нью-Йорке, город такой. Мне пришлось остаться в Америке, в творческий отпуск. Я пустился на полтора года, и вот такая вот произошла
1: творческая
0: со мной история, да. Взял книжечку Вити Пеленягры, 89-го года выпуска, и так вот летним вечером, где-то в начале августа, я полистал ее, и вдруг для меня вот такая строчка, как у поэта Василия Вечера. Стих назывался «Триолет», потом я уже привез в Россию, и мы стали работать. Прошли годы, 30 лет, и, конечно, лучше исполнение, чем Жечков, я считаю, что не было, нет и не будет. Хотя я автор,
1: вот и тем не менее,
0: я пою там везде.
1: Не знаю, посигнули ли, но вышло же, как упоительное в России вечера, 2-0 уже в вашем исполнении.
0: Ну, да.
1: И очень даже прекрасно, на мой взгляд. Прямо сейчас будем слушать впервые на радио «Дача». Как упоительный в России вечера в исполнении автора.
2: Исполняет автор.
0: Спасибо,
1: Александр Добронравов.

0: Радио «Удача».
1: Немногие знают, что продолжением песни «Как упоительны в России вечера» мог бы стать так и не вышедший музыкальный триллер «Как отвратительно в России по утрам». Автор исходного произведения Александр Добронравов сегодня в студии «Радио Дача». Еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: А продолжение Александра, конечно же, нашего Жиловского.
1: Как-то так, да.
3: Расскажем, как будет проходить наша сегодняшняя программа. У нас, у Саши лучше получается это рассказать.
1: У нас есть фабула, которую мы рассказываем каждому гостю. Она выглядит следующим образом. В этой программе мы путешествуем во временных эпохах, связанных с биографией творческой, прежде всего, нашего гостя. Мы зададим вам три обязательных вопроса. Один из них будет касаться прошлого, другой – будущего. Третий – случайного времени. Вопрос Джокер на усмотрение ведущих. Поговорим об актуальном обязательно, о том, что важно здесь и сейчас. Будет блиц и финальное испытание в конце программы.
3: Все быстро и не страшно.
2: Вообще отлично.
3: А прямо сейчас.
0: Отправляемся в прошлое.
3: Давайте, Александр, вернемся в ваше арбатское детство. Даже сейчас, знаете, гуляя по Арбату, вот как-то приятно. А уж в детстве это, наверное, вдвойне было интересно. И в прятки было где играть, и все знакомые, все такая... Все люди, вот соседи, получается, как вот одна семья. Вот какое самое приятное воспоминание из того арбатского детства у вас сразу же приходит на ум, как только я об этом вот сейчас спросила?
2: Ну, это гулять. Гулять, конечно, во дворе. И такой колодец. Я на шестом этаже. Наша квартира, квартира коммунальная. Эта квартира считается моих дальних родственников, mm-hmm. то есть близких, прадедушки и прабабушки. Вот. И там все остались. Там тетя, двоюродный дедушка, вот, и мы там жили. На Староконюшенном. Это был Староконюшенный дом 5/14. Я, конечно, любил очень гулять по нашим замечательным дворикам арбатским. Ну, я там вырос просто, как гулять. Я гулял с папой по Маховой до Красной площади. Помню огромный снег. Вот, но детство вот мое именно прошло во двориках. Это хоккей, это мы делали, взрывали вот эти вот...
1: Бомбочки.
2: Да, да, да, да.
3: Петардочки.
2: Да, петардочки. Школа 59. Вот у меня это моя вот такая вот история улицы. Вот в хорошем смысле. В хорошем смысле. Я никакой не хулиган. Любил атмосферу, когда выходишь на улицу вот, и допоздна гуляешь. Просто везде ходишь, чем-то занимаешься. И, конечно, мама, когда в этом колодце, она: «Саша, домой!» И я все...
3: «Подожди!»
2: Нет, я ничего не отвечал. Вот, шел домой, у меня там братья, у меня соседи, сосед-музыкант, кстати, известный музыкант джазовый, Ренат Нурмухамедов. Вот мы с ним делали, да, гитары первые, мотали усилители. В общем, это вот все вот моя вот такая вот, мое отрочество.
0: Звездное шоу «Назад в будущее».
4: Вы слушаете «Радио Дача».

0: Удача.
1: В эфире Радио Удача.
2: Напевая его песню «Ромашки для Наташки», девушке с таким именем можно купить не только цветы, но и килограмм довольно вкусных шоколадных конфет. Кстати, не все знают, что были конфеты с таким названием. Александр Добронравов сегодня у нас в гостях.
3: Добрый вечер, дорогие друзья, да.
2: Мы отправляемся прямо сейчас в забаву, которая называется...
0: «Звездный блиц» на Радио Дача.
4: Забава так забава. Александр, что вы выберете, катамаран или речной трамвайчик?
3: Катамаран, конечно.
2: Почему у вас на сайте написано, что вы, цитирую, большой друг московской полиции?
3: Ну, потому что я все-таки в плотной связи, много у меня всяких регалий, я, ну, достаточно долго этим занимаюсь.
2: Любит Маша в пятницу вечером, когда полстраны уже страдает от голода и хочет поскорее умчать куда-то в сторону ближайшего гастронома, вставить кулинарный вопрос. Сегодняшняя программа не исключение. Что-то в животе забурлило.
4: Пельменная на Пятницкой или кулинария Прага?
3: Не, пельменная на Пятницкой. Но, ребята, это серьезный подход к делу. И это действительно настоящая мужская еда и мужская компания.
4: А еще это название песни, которую вы написали.
3: Да я знаю, конечно. Михаил Исаевич Танич.
2: Напоминалочка прилетела.
3: Да, тоже любил.
4: Сейчас прям закончим и отправимся. Александр Добронравов сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» на Радио Даче. Продолжаем.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Краснодаре облачно с прояснениями, небольшой дождь, 27 градусов, ветер западный, слабый, порывы до 10 метров в секунду. Предстоящей ночью плюс 19 по Цельсию. Радио «Дача» поздравляет вас с праздником, с Днем России.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: О, «Родинка».
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А. 0+.
13: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
14: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-0195. Город Горячий Ключ.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Радиоудача.
1: С учетом загруженности российских курортов в последнее время, одна из его песен могла бы вполне звучать так. «Лежак я в ночи занимаю, в волнении на пляж я бегу, и слышу я, вновь засыпая, крик на морском берегу». Александр Добронравов сегодня в студии «Радио Дача». Мы продолжаем и отправляемся.
2: Отправляемся в случайную эпоху.
3: Александр. Не так давно вы отпраздновали 40-летие творческой деятельности. Вот такой уже отрезок с хорошим таким багажом. Была большая душевная программа у Андрея Малахова. Мамочка ваша любимая там тоже была. Вы танцевали.
4: Старался.
3: Смотрела.
1: Перескажем весь эфир сейчас. Почему нет?
3: Но это я к тому, что кто не видел, нужно срочно посмотреть. Настолько был душевный, я там прослезилась пару раз. Песни звучали. А есть ли такая песня вот у вас за все эти 40 лет, которая так и не вышла?
4: Такая песня, можно сказать, да. Она называется «Живи, как знаешь».
3: Класс.
4: Да, живи, как знаешь, как хочешь, так и живи. Твой светлый ангел с тобой что-то рядом в пути. Живи. Прям такая вот мощная. Но она как-то вот зависла, и что-то я ее не выписал. Причем мои слова. Я вот...
3: А, даже автором выступил.
4: Да, да. Я показывал Вите Салтыкову когда-то, но мы ее вот, наверное, это был перспективный самый исполнитель, мой друг, товарищ и юности, и мы с ним тоже сделали парочку больших песен. Предлагал ему, вот, давай запишем, но что-то не сложилось, хотя желание было у обоих. И причем у меня есть мой старый там товарищ музыкант, когда-то мы работали, вот, он мне пишет... Да, он пишет в комментах, он говорит, Саня, ну, запиши ты эту песню. Ну, сколько уже времени прошло, а она где-то вот как раз 91-го.
3: Ух!
4: Да.
3: А, кстати, Андрей Державин...
1: 40-летию же... идет уже.
3: Песню «Май», он же тоже написал ее много лет назад, вот выпустил года 3 назад, и она сейчас...
1: Текста не было, говорят.
3: Нет, был, все был? Было. А потом бац, и все.
4: Ну да, ну...
3: А почему бы, да? Все, ну, ждем.
1: Не даже есть подозрение.
3: Запись.
1: Что один из перестроечных хитов страна так и не услышала.
4: Ну да, может быть, кстати, да.
2: «Назад в будущее».
0: В эфире «Радио Дача».

0: Радиоудача!
1: «Сердце мое без тебя выключается». Примерно так прокомментировал неровности кардиограммы влюбившийся в кардиолога пациент. Автор музыки к песне «Где-то за тучами», откуда взята эта цитата, Александр Добронравов. Именно он сегодня у нас в гостях в студии «Радио Дача».
2: Добрый вечер, дорогие
3: друзья. Добрейшей пятницы еще раз. Вспомним о песне, которая не так давно вышла весной. Песня божественная. Это сингл к новому альбому, самый первый?
2: Нет, она не к альбому, она просто как сингл.
3: Отдельно.
2: Отдельно стоящее такое произведение, где автором музыки и слов является ваш покорный слуга.
3: Ух, класс, все сложилось, сошлось.
2: Да, но я потому что ходил-ходил и думал, ну какое же вот слово мне применить для вот такой хитовости, для какой-то оригинальности. Божественное, потом раз, ой, божественное, да, вот, ну, мы же говорим, ой, это божественное. Но, как ни странно, получилось так, что она не какой-то там такой вот, такой броский хит, да, там, может быть, на полгода или там на большую историю. Мне кажется, люди ее воспринимают именно глубже, потому что ты божественная моя, они к слову божественное относятся более...
3: Религиозным?
2: Да. Именно вот правильное слово. Религиозно к ней.
3: А уж клип-то какой, там романтичный. Все топовые места. Это ИИ тоже с помощью искусственного интеллекта, конечно, клип созданы. То есть там и все топовые места Москвы, и Сакура просто, она простирается по всей Москве. И люди там были тоже очень похожи на некоторых известных людей. Это вот они не они?
2: Это они, да. Это мои близкие друзья и подруга, и соавтор, и многие-многие. Вот, и даже Лариса Долина там показана. Вот она
3: на улице пела. Так, срочно смотреть клип «Божественная» на всех интернет-площадках.
2: Ты божественная моя, королева для короля. Просто несколько нот любви. Обними меня, обними. Ты божественная моя, королева для короля.

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
0: Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
2: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
4: Где купить сантехнику по отличной цене?
5: Советую магазин «Аквамир». Только с 20 мая по 25 июня скидка до 20% на все выставочные образцы сантехники, душевые ограждения, мебель для ванных комнат, смесители и ванные. Поехали на Ростовское шоссе 14/6. «Аквамир». Успейте выбрать сантехнику по специальным ценам. Подробности акции уточняйте у менеджеров-консультантов.
6: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
7: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-0486. Город Краснодар.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Радиоудача!
1: Пока на общем празднике дети пели песню Нюши «Я похожа на волка, вою на луну, вою на луну», родители, в свою очередь, распевали один из главных
2: просто
1: его хитов.
2: Одинокая волчица.
1: Ищет
2: как
1: своего
2: смогла
1: среди мужчин.
2: Ищет, ищет до сих пор.
3: Своего.
1: Это что-то из личного, по-моему.
2: Да, из личного, не опубликованного. Прямо сейчас предлагаю.
4: Отправляемся в будущее.
2: Александр, знаем, есть у вас творческая задумка провести юбилейный концерт в Кремле. Что уже для этого делается?
3: Ну, уже сделана, так сказать, смета и состав артистов.
2: Так.
3: Вот это вот я считаю большой заслугой моего соратника Антона Дорина. Вот мы с ним все посмотрели, подытожили. Кремль, да, для меня это, ну, такая история.
2: Знаковая площадка.
3: Ну, конечно, конечно. 65 мне исполнится. Неплохой возраст, отличное число. Хочется показать такое, ну, не шоу, а вот именно мой творческий отсчет вот разных песен в разные годы с разным направлением, наполнением. Вот сейчас будет обсуждаться. Это будет как раз через год. А на 7 ноября мы наметили.
2: Опять-таки праздник.
1: 7 ноября в Кремле.
2: Красный,
1: это показательно.
2: День в календарях.
3: Ну да. Вы знаете, вот песня «Как упать на Россию вечера», она все-таки определяющая такая национального характера. Слово «Россия», она уже определяет. Там, может быть, там хруст французской булки там, или что-то там Шуберт вальсов не писал и так далее.
1: Найдутся критики, знаете.
3: Да-да-да. Это можно, так сказать, долго это обсуждать, но самое главное — этот посыл. Вот-вот-вот. Это музыка, лирика, именно большое чувство к родине, любовь. Это по-настоящему. И вот я думаю, что именно будет таким концерт, как вот все мои песни.
2: Так, ну что у нас осталось? Важное задание на финал. Скоро
3: готов
2: к нему перейдем и завершим наше звездное шоу.
3: Давай.
4: «Назад в будущее».
0: В эфире «Радио Дача».

0: Говорят, что если сильно кружить француженку в танце, можно услышать загадочный хруст французской булки. Александр Добродравов сегодня у нас в гостях.
1: Как это тонко подвечено, да? Добрый вечер.
2: В карманах прячет. Осталось одно задание на финал.
3: Звонок в будущее.
2: Александр, вам у нас есть такой волшебный телефон. Вам нужно позвонить самому себе в будущее. Временной отрезок выбираете сами. И что-то самому себе сказать, спросить, либо, ну, может быть, посоветовать. Чтобы
0: выяснить
2: это было.
0: Можно.
2: Да, может быть, выяснить.
1: Ну, давайте я позвоню в 65 лет свои, как раз после Кремля, после концерта.
2: На следующий день?
1: Да.
2: Хорошо.
1: Да. Нет, а можно даже в этот же вечер. Вот, и спросить, ну что ты, Александр Андреевич, ты доволен? Как все спели, как все случилось, как зрители, как гости, все довольны или нет? Вот, наверное, такой вопрос. А что я отвечу? Ну, это покажет вот время как раз.
2: Мы и узнаем уже в будущем.
1: Да, да, да, да. И если все состоится, я вас не просто приглашаю, а жду.
2: 7
1: ноября 2027 года.
2: У-ху.
1: Москва, Кремль.
0: А я, пользуясь случаем, мы об этом тоже говорили за кадром, хочу попросить вас дать публичное обещание не только нам, как ведущим шоу «Назад в будущее», но и всей стране. Книгу напишите.
1: Вот это вот круто. Да, мы уже об этом говорили. Надо подумать. Серьезно, почему об этом?
2: И иллюстрации тоже.

0: Не только, да, и в городе слушают. Просто радиодача такой настоящий, настоящий знак качества.
1: С Днем России, товарищи, как бы это ни звучало.
2: С праздником.
0: С праздником, дорогие друзья. Да.

0: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
1: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
0: Расскажите, что происходит на снимке.
1: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
0: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+.
3: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Альфа-инвестор.

0: ПАО «Альфа-Банк».
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: ему Насуточно.ру. 6+.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу поздравить свою жену, Казанцеву Елену, с днем рождения. Милая, желаю тебе счастья, здоровья. Я тебя очень сильно люблю. И хочу заказать песню «За тебя». Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Алексей. Хочу передать привет своей крестнице Светлане, которая сейчас находится на работе. И желаю всего самого хорошего. И пусть прозвучит песня группы «Лицей». Спасибо, радиодача.

0: Час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, уважаемая «Радио Дача». Я сердечно поздравляю всех граждан нашей большой красивой России с Днем России. Желаю всем мира, добра, взаимопонимания, успехов. А в качестве подарка пусть для всех прозвучит песня в исполнении Юрия Антонова.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Елена, пожалуйста, прошу вас, передайте для моего мужа Алексея Кузнецова. Ему сегодня исполняется 48 лет. Песню в исполнении Шебутинского. Любую. Спасибо вам, радио «Дача».

0: за милых дам.
1: Удачный час продолжается.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, Радио Удача. Меня зовут Николай. Хочу передать привет, у кого сегодня хорошее настроение и кто сегодня на позитиве. Твоему брату Андрею передать привет, сестре Анне. И хочу, чтобы прозвучала песня в исполнении Анжелики Варум. Спасибо, Радио Удача.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Андрей. Передаю привет своей бабушке Лиле. Ставлю песню на часах 00:00. Добро. Спасибо, Радио «Дача».

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Я хочу передать привет своей любимой подруге Ларисе. И хочу заказать для тебя песню Стаса Михайлова. Спасибо, «Радиодача».

0: Погода.
1: В Краснодаре завтра, по данным Яндекс.Погоды, небольшой дождь, облачно с прояснениями, на термометре до плюс 27, давление нормальное 755 миллиметров ртутного столба, предстоящей ночью 19 градусов. Радиодача желает вам прекрасного праздничного вечера.
2: Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине. Рубль. Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
7: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте флебоцентр.ком. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Лазерная коагуляция вен.
9: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Дорогое радио «Дача», пожалуйста, поставьте для нашей мамули песню Наташи Королевой. У нее сегодня день рождения. Мы ее очень любим. Желаем ей крепкого здоровья, всего самого лучшего. Спасибо. Радио «Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звонит вам Елена Николаевна. У меня сегодня хорошее настроение по поводу праздника Дня России. И я хочу, чтобы это настроение передалось всей стране. Я заказываю песню «Будет все, как ты захочешь». Удачи всем.

0: Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
1: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы «Супротек» с 1 по 30 июня по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
2: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
3: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех «Юг». Туалеты, которым не нужны коммуникации, работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
4: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Кристина. Хочу поздравить всех с Днем России и поставить песню Родиона Газманова «Россия». И передать привет своему любимому мужу и детям. Спасибо, Радио «Дача».

0: Стресс продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Александр Канаев. Хочу передать привет нашей веселой компании. Коля Богданов, его Наташенька жена и моя жена Наташа. Желаю всем вам самого наилучшего. И, пожалуйста, поставьте Артик Асти «Грустный дэнс». Спасибо, Радио Дача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Радио «Дача» представляет.
8: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
7: По мотивам мирового бестселлера «Говорящие питомцы», захватывающие приключения и тайные заговоры. «Школа магических зверей», «Хранители чуда», увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
9: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
10: 26 сентября 2026 года.
11: Москва. Лайф-арена.
10: Большой фестиваль.
11: Удачные песни.
10: Михаил Шуфутинский.
11: Шаман.
10: Группа «Комбинация».
11: Сергей Лазарев.
10: Андрей Державин.
11: Группа «Винтаж».
10: Ольга Зарубина.
11: Григорий Лепс.
10: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна. Хочу поздравить своего мужа Диму с днем рождения. Пожелать ему, чтоб все его мечты сбывались. И хочу поставить песню Ирины Аллегровой «С днем рождения тебя, любимый». Спасибо, радио «Дача».

0: И в 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на радио «Дача». Вы слушаете радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 7 часов вечера. С вами Радио Дача. Прямо сейчас.

0: Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
1: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
2: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
3: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте флебоцентр.ком. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Лазерная коагуляция вен.
5: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
10: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
11: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
12: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180, ТРК «Галактика», 8 800 700 0381.
13: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
14: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-501-95. Город Горячий Ключ.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама. Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
1: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-0486. Город Краснодар.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
2: 205-35-59.

0: зовут Виктор.
1: Вы поздравляете.
2: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
3: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
3: Это ваш
1: удачный момент.
3: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надя. Хочу поздравить дорогого мне человека, подобных Виктора, с днем рождения. Прошу у Бога только здоровья для него, а любовью и счастьем окружаю его я. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 8 часов вечера. С вами Радио Дача.
2: Отдых.
3: Диско счастье.
2: Диско песни. Диско дача. Сегодня только на радио.

0: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
1: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
2: Exit RX. Эффектная премиальная кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре «Авто для вас Юг». Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exit RX. Искусство технологий.
3: Exceed. Born for more.
4: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суд».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Радиодача представляет.
5: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
2: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Телефон 29 04 88 3.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 9 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».

0: Телефон 2904-88-3.
1: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Хочу передать привет моему мужу Дмитрию Куме, Синяковой Анне. И очень сильно люблю своего мужа. Поставьте, пожалуйста, песню «Зары». Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 10 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Лазерная коагуляция вен.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72.
13: Услуги оказывает ООО «Ариана».
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
16: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
17: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-01-95. Город Горяч, Ключ.
18: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех «Юг». Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантехюг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт биосантех.ру. Биосантехюг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантехюг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
19: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Реклама.
1: Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
0: Радио «Дача», телефон рекламной службы
3: 200 5 35 59.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает.

0: До новых диско-встреч на Радио Дача.
1: 88.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
2: На Радио Дача.
0: Удачный момент.
2: Телефон 29.04.88.3.
3: Здравствуйте, Радио Удача. Я Будкаева Евгения. Хочу передать привет своему мужу, Будкаеву Дмитрию. Дима, я очень счастлива, что ты у меня есть. Я тебя очень-очень сильно люблю. Спасибо, Радио Удача.

0: Удачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мария. Я хочу передать привет своей подруге Ане. Хочу ей пожелать здоровья, любви и много-много радости. И хочу подарить ей песню Алексея Воробьева «Сумасшедшая». Спасибо, радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре полночь. Вы слушаете Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Добрая половина граждан понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
0: Это радио «Дача».

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хотел бы передать большой привет Ирине, пожелать ей крепкого здоровья, успехов в труде и для хорошего настроения поставить ей песню в подарок Насырова. Спасибо, радио.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре час ночи. С вами Радио Дача.

0: Привет, это Егор Крид, и ты слушаешь радио «Дача».
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230-15-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений. Хотелось бы передать привет своей любимой жене Надежде. Наденька, очень люблю тебя. И хочу заказать песню Стаса Михайлова «Девочка лето». Спасибо большое, радио «Дача». Очень вас люблю.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Последний писк моды – это звук, издаваемый мужем при взгляде на ценник.
0: Это радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хотел передать песню Дмитрия Малышева Егоровой Людмиле Алексеевне. Людочка, желаю тебе большого здоровья. А вам, радио «Дача», огромное спасибо.